0: А я тебе все
1: промежу. Дизули.
2: Yes, I Rastafari, Chicken Jaffa Coli, Rastafari.